4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Очень хочется, конечно, чтобы над нашими головами нарисовалось уже мирное небо, но, к сожалению, написать эту картину художники не решаются. Но будем верить и надеяться, что скоро этот шедевр все-таки мир увидит. В эфире Авторадио по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам добра, дорогие, и помните, все будет хорошо. Я узнавал.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Знаете, что странно, друзья, что многие из вас до сих пор не участвуют в 13-м сезоне нашей фирменной игры «Много денег». Почему странно, спросите вы? Да потому что мы в этот раз разыгрываем просто космические призы. Это 5 миллионов рублей, а также 5 индивидуальных призов. Почему индивидуальных? Потому что это ваши желания. Хотите отправиться первым классом к океану? Пожалуйста. Погасить кредит? Легко. А может, вы хотите лично познакомиться и спеть с любимой звездой? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите жить в сказке? Тогда торопитесь. Переходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, раз Зиверт признается тут в любви, то позвольте мне немного добавить чувств в наш эфир. Друзья, спасибо вам большое, что выбираете нашу волну для своего досуга. Спасибо, что участвуете в наших розыгрышах и что присылаете свои замечательные сообщения. Многие из которых, кстати, помогают нам быстрее добираться до дома. В эфире Авторадио Марат Волошин. Любви вам, дорогие. И помните, все будет хорошо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: За тобою сквозь туман.

Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+. Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
2: Авторадио.
1: Реклама.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
11: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
10: Телефон 522-331.

0: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Киеве объявили режим тишины. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Киев поддержит прекращение огня с 0 часов в ночь на 6 мая. При этом, по словам украинского лидера, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Но ранее Минобороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская страна последует этому примеру. В Минобороны также предупредили, что при попытках Украины сорвать проведение парада в Москве будет предпринят ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
0: Про авиацию.
2: Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, 1000 рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130. Добавлю, в начале конфликта с Ираном стоимость авиатоплива удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. Закрытие аэропортов стран Персидского залива, через которые проходила треть европейских маршрутов в Азию, дестабилизировала глобальные перевозки.
0: Про торговлю.
2: Телефоны Apple, Samsung и несколько других остаются в списке товаров для ввоза в Россию в режиме параллельного импорта. Об этом заявили в Минпромторге. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу, в категории электрооборудования содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Alcatel, Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и несколько других. Это позволит осуществлять их ввоз без согласия правообладателей. При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продуктам, в частности, безопасности, оригинальности происхождения, наличие сертификатов соответствия и прочее, передает ТАСС.
0: Про электромобили.
2: Российский рынок электромобилей с пробегом вырос в первом квартале на 23%, сообщает Автостат. По данным агентства, в январе-марте жители России приобрели 3112 таких машин. Первое место по популярности занимает Nissan. Его доля составляет 20% от общего объема проданных электрокаров. В топ-5 также входят Zeekr, Audi, Volkswagen и Tesla. Суммарно на эти 5 марок приходится 70% рынка электромобилей с пробегом.
0: Про туризм.
2: В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а выспаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, а некоторые дополняют номера блэкаут-шторами. Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Только что Наталья Беляева в выпуске новостей рассказывала про сонный туризм. Да, поспать мы с вами любим, готовы даже отпуск проспать. Надеюсь, курочки на броневой из драйв-шоу поехали, этим сейчас и занимаются. Увидим и услышим их выспавшихся на следующей неделе. Равно как и ведущих Мурзилки Лайв, Брагину Гордеевой и Захару огромный привет. Ну а эту неделю проведем вместе. Олеся Соболева у микрофона, нам с вами вообще некогда спать. У нас столько дел, у нас тут вторник, его надо распаковывать. Делайте громче, Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финер». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут. Как уточнял губернатор, в регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета. Но в ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и в некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена, передает «Коммерсант». Число самозанятых россиян за год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года, напоминает РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Как ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазонов, в 2027 году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Период плановых отключений начинается, потому что в мегаполисе установились высокие температуры наружного воздуха. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданиях, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. В Подмосковье отопление начнут отключать уже сегодня. Работы завершатся до 12 мая. В данный минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Лидия как лед, а Лилия как лилия.
11: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
15: Авторадио.

Но если их и не любить, и не дарить им, и любовь, и внимание, то так они останутся сидеть дома. Лучше приглашайте этих домашних мальчиков, романтиков, отважных летчиков, моряков, да кого угодно на нашу большую дискотеку Авторадио, чтобы вместе подвигаться. Приглашаем каждого из вас 4 июля на ВТБ-арене. Мы собираемся. Центральный стадион «Динамо» ждет каждого из вас. Там будем и мы, и вы, и, конечно же, главные звезды, которые споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие на одной сцене. 50 наших любимых артистов. Так что занимайте лучшие места, подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. А по 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. В общем-то, тут все для вас. Выгода, сами понимаете, очень даже приятно. Категория 12+. Ждем вас на большой дискотеке Авторадио 4 июля в ВТБ-арене. А пока же проводим этот вторник вместе. Олеся Соболева в эфире Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, вечером плюс 17, а ночью опустится до плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
5: ОГРН 102-350-089-2140.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
2: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.
9: Фирма «Дизель-35» поздравляет «Вологжан» с Днем Великой Победы. Желаем здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Фирма «Дизель-35». Ильюшина 9А и Воркутинская 14. 58-00-75. 58-00-34.
10: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
11: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
4: Квартиру.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России начнут по-другому принимать экзамены на водительские права. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже в марте следующего года, передают РИА Новости. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Сроки сдачи обоих этапов можно перенести, подав заявление в подразделение госавтоинспекции. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратура, а также любых устройств хранения и передачи информации ведет к остановке испытания. Более того, результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. Ну а с марта будущего года также изменятся правила подачи медсправки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения.
0: Про мошенников.
2: Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщил эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС и номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашения на парад не только в Москве, но и в других регионах.
0: Про работу.
2: В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте 23-30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговля, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики – программы переобучения, развивать наставничество. Для молодежи ситуация также неоднозначна. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. Рост занятости среди пожилых людей поддерживает бюджет за счет налогов и страховых взносов, однако одновременно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
0: Про инициативу.
2: Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Нет, не надо слов.

0: Продолжается в компании Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И у всех у нас счастливый сезон. Фирменные суперигры «Много денег». Так что давайте прямо сейчас и сделаем вас богаче. Кто готов? Вот сейчас проверим.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Вместе с нами наш генеральный партнер Озон Банк. Надеюсь, что и вы тоже встали на тропу исполнения своей мечты, поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио, указали свое желание на нашем сайте и вот теперь готовы, слушаете эфир всегда и везде. Потому что знаете, что в любой момент позвоним да спросим, что за песня звучала в эфире. И, кстати, во время второго суперфинала мы по этим же правилам и сыграем. 4 июня, меньше месяца остается до исполнения вашей мечты, так что скорее присоединяйтесь. Подробности на нашем сайте. А в банке у нас сейчас 7000 рублей, которые генеральный партнер удвоит в случае выигрыша. То есть 14000 рублей на горизонте. Кто же претендует на них? Давайте-ка узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, она выбрала номер, который заканчивается на 0893, префикс 922. Зовут нашу счастливицу Виктория. Имя-то какое победное. Живет она в Ханты-Мансийском автономном округе и мечтает о своей мини-гостинице под ключ, недалеко от моря в Крыму, преимущественно для слушателей авторадио. Это не я говорю. Это сама Виктория написала. Ну, давайте звонить Виктории в Ханты-Мансийский автономный округ с ее смелыми желаниями. И все лично у нее и узнаем. Набрали номер, ждем гимн авторадио. Именно он пропуск в счастливый сезон игры «Много денег». Как только услышим, 3000 рублей вручим Виктории. Вручаем. Берите трубку, Виктория. Будем с вами ближе знакомиться. И с вашей мечтою. Ну и, конечно же, делать богаче. 7000 рублей в банке. Виктория чем-то занята. Эх, так хотелось познакомиться с Викторией и с ее желанием. Но мне нравится эта мечта, очень хочется, чтобы она исполнилась в эфире Авторадио. И слушатели, поехали бы в эту мини-гостиницу, да на берег моря, да в Крым. Эх, Виктория, зарядили вы нас, конечно, летнее настроение теперь. Вот теперь и хочется об отпуске думать. Но без денег мы вас не оставим. За гимн Авторадио получите 3000 рублей. Наш генеральный партнер Озон Банк ваш выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озон Банка. С чем я вас и поздравляю. Надеюсь, во время второго суперфинала 4 июня вы будете внимательнее, отложите все свои суперважные дела в сторону и будете исполнять мечты. Точнее, мы будем исполнять вашу мечту, а вы будете слушать эфир. В общем, желаем удачи Виктории и всем остальным слушателям Авторадио. Запускаем нашу рулетку. Продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке 9000 рублей. Надеюсь, что сегодня их сделаем вашими. Ведь играем мы несколько раз в день. Так что присоединяйтесь. 5 суперфиналов у нас в этом счастливом сезоне. Да даже больше. У нас еще и 6-й будет под Новый год, где генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
9: Чтоб был хороший урожай, все в «Профиль-центре». Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
10: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ «Профиль». И полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда — УАЗ «Север». Подробности по телефону 55 93 93.
11: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери «Дисконт». Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. И Помальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
13: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
14: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Акция действует до конца месяца.
16: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
17: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
18: Да, биткоин надо было брать в 2012.
19: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
20: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
21: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
22: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
23: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ВСУ вновь обстреляли Чебоксары. Обломки беспилотника повредили одно из зданий в городе, сообщил в соцсетях глава республики Олег Николаев. Ранее украинские войска атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. 3 человека пострадали, передает ТАСС. Один из них находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще 2 жителей получили легкие травмы, им оказывают помощь амбулаторно. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибадиновым в преддверии годовщины Великой Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры Ольге Любимовой, пишет газета «Ру». Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной войны, объективное отражение подвига солдат, руководителей Советского Союза и главнокомандующих военного периода – одна из важнейших задач. Температура в ночь на вторник в Москве не опускалась ниже плюс 14 градусов. Эта ночь стала самой теплой для 5 мая в столице за последние 55 лет. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичи ожидают от 24 до 26 градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и грозой в отдельных районах. В целом, текущая неделя в Москве станет по-летнему теплой. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Жук на картофеле — есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Авторадио.

Если честно, мы всегда готовы встречать вас здесь, в столице, огромной нашей страны, в Москве. Тем более, столько железнодорожных вокзалов. Ну, просто приезжай, да не хочу, из разных концов. 4 июля особенно мы ждем вас на большой дискотеке «Авторадио». Встречаемся на ВТБ-арене и танцуем под главные хиты, которые исполняют главные звезды. На одной сцене Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Ну а в зрительном зале вы, наши дорогие любимые слушатели, 30 тысяч человек соберутся на большой дискотеке «Авторадио». 4 июля. Займите лучшее место. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру. А по 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Категория 12+. Так что выбирайте лучшие места и до встречи на большой дискотеке «Авторадио». Собственно, и я, Олеся Соболева, там буду, а пока с вами здесь, в эфире.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, вечером плюс 17, а ночью опустится до плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автолюбители и путешественники, на АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.

0: Восьми прямо в лоб. Вибирайте фаркоп, фаркопи Бозал і комплектуючі к ним в розницу по оптовим цінам. Автостудія Альфа. Все-все-все для вашого автомобіля і даже немного більше. 70-10-76.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
2: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 13+. При поддержке Авторадио.
3: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Авторадио. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме прокомментировали режим тишины, установленный Киевом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Введенный Владимиром Зеленским режим тишины в ночь с 5 на 6 мая – это лишь тактическая уловка Киева. Об этом заявил депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что Зеленский практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы. По мнению Слуцкого, причина в уязвленном самолюбии украинского президента, поскольку идею перемирия обсуждали Москва и Вашингтон, но к Киеву по этому вопросу официально никто не обращался. Россия объявила перемирие в зоне специальной военной операции 8 и 9 мая. Такое решение принято Владимиром Путиным. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру. Однако ведомство предупредило, что Москва нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже Зеленский объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 0 часов 6 мая.
0: Про вирусы.
1: Угрозы распространения хантавирусов в России нет, а вероятность завоза инфекции в страну остается низкой. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Комментируя вспышку заболевания на круизном лайнере, он отметил, что даже если среди пассажиров были россияне, серьезной угрозы это не представляет. Накануне стало известно о нескольких заболевших на круизном лайнере под флагом Нидерландов, которая следовала из Аргентины в Кабо-Верде. По данным источников, не менее 3 человек на борту не смогли спасти. Еще у 3 подтвердили заражение. 1 пациент находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Основные переносчики инфекции грузины. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса.
0: Про ограничения.
1: С октября этого года на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Специальный реестр опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах. Наличие таких растений на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участка.
0: Про экзамен.
1: Выпускникам школ надо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать 1 предмет по выбору до окончания приемной кампании вузы, даже если результаты не удовлетворяют выпускника. Это возможность улучшить балл, если на экзамене были сложности или не хватило баллов для поступления в конкретный вуз. Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Да уж, влюбленного человека-то сразу видно. Ему даже и говорить не нужно, он весь светится. Но все же из песни слов не выкинешь. Тем более, есть такие композиции, которые не только вдохновляют, но и объединяют всю страну, например. Помните, юбилей Победы в прошлом году мы с вами праздновали масштабно. Пели «Катюшу» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие более 300 тысяч человек из 300 городов России и 14 зарубежных стран. В этом году мы снова хотим отпраздновать День Победы вместе с вами. Мы объединились с телеканалом НТВ, с нашими друзьями из социальной сети «Одноклассники», чтобы еще громче, чтобы ярче вместе от всей души, всей страной спеть «Катюшу». 9 мая 13:30 по московскому времени, где бы вы ни находились, дома, на работе, в дороге, на торжественных гуляниях, самое главное – делать громче авторадио, делать громче НТВ, заходите в «Одноклассники» и вместе с нами петь «Катюшу». В 13:30 по Москве не просто пойте, еще и снимайте все это великолепие на видео, а потом присылайте свои работы в официальный канал авторадио в мессенджере «Макс». Ну а самые яркие ролики станут частью нашего итогового фильма, который увидят миллионы зрителей по всей стране. Да, по всему миру уж чего скромничать. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире авторадио НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. Осталось совсем немного времени. Уже в эту субботу празднуем День Победы вместе. И я, Олеся Соболева, в том числе.
1: И в кармане.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Пожар в селе Новоильинка Шигарского района Томской области произошел из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. По информации ведомства, произошел перехлест проводов линии электропередач. В результате 2 мая на улице Рабочая в селе Новоильинка произошел пожар. Его ликвидацию осложняли сильные порывы ветра. 3 мая губернатор региона Владимир Мазур сообщал, что в селе Новоильинка сгорели 16 домов. К тушению привлекли дополнительные силы из Томска. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на площади 700 гектаров. Село удалось отстоять. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервисов Down Detector и Сбой РФ. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к интернету рекомендуется использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию VoLTE в настройках смартфонов. Во время ограничения мобильного интернета могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Это произойдет 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. Ночью прогнозируется от 7 до 12 градусов. Днем воздух прогреется в Москве до 15, а по области до 17. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве и области будет облачно, местами дождливо. Температура воздуха будет около 15 градусов. В данный минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fital.ru.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Авторадио.

0: Вот так вот мы с вами шустро, бодро, мощно вместе с Валерией, да по серпантину, да под звуки любимого авторадио. Как здорово, что здесь в эфире мы встречаемся с нашими любимыми, обожаемыми артистами. Валерии, спасибо за ее суперхит. Кстати, услышим ее и на нашей большой дискотеке авторадио, на которую вас всех и приглашаем. Ведь 4 июля мы встречаемся в ВТБ-арене и танцуем под лучшие песни своей. И главные хиты исполнят главные звезды. Валерия, красавица, Филипп Киркоров, Ёлка, дискотека «Авария», Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. 50 наших любимых артистов на одной сцене на большой дискотеке «Авторадио». Успейте занять лучшие места, подробности и билеты на «Авторадио.ру». А по 11 мая включительно действует промокод «МАЙ» на скидку в 10% при покупки билетов. Ну, кажется, это знак, что надо идти на сайт и выбирать лучшие места, звать с собой любимых, друзей, коллег, родных, детей, родителей, жен, мужей. Всех берите, всем места хватит, и все обязательно потанцуем на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля на ВТБ-арене. А пока поработаем, что ли, если вдруг вы отпуск не взяли. И я, Олеся Соболева, с вами заодно.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, вечером плюс 17, а ночью опустится до плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
7: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
8: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
7: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
9: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира-42».
10: Как создать уют?

0: Для дома и найти все для декора. Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов. В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
1: Фирма «Дизель-35» поздравляет володжан с Днем Великой Победы. Хотим пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия. Фирма «Дизель-35». Ильюшина, 9А и Воркутинская, 14. 58-00-75. 58-00-34.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Общежитие обрушилось в Малоярославце. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Женщина находится под завалами после обрушения общежития в городе Малоярославец Калужской области. Об этом сообщил глава Мароярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов в телеграм-канале. Он рассказал, что сегодня утром в общежитии на улице Фрунзе произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа. Предварительной причиной стал взрыв газа. В результате инцидента пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
0: Про лекарства.
1: В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране. В частности, остатки препарата с международным непатентованным наименованием метотрексат составляют около 2,5 миллионов упаковок, а этапозит более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В СМИ ранее появилась информация, что в 80 регионах в аптеках нет препаратов для лечения нескольких видов рака. По словам врачей, особенно острые эти препараты необходимы для лечения детских онкозаболеваний. Росздравнадзоре добавили, что данные противоопухолевые средства требуют медицинского наблюдения, вводятся в условиях дневного стационара или в стационарных условиях. В основном они закупаются медицинскими организациями напрямую. В случае необходимости регионы самостоятельно проводят закупки.
0: Про учителей.
1: Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение будут организовывать органы власти субъектов в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами, для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также для педагогов, психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение.
0: Про столицу.
1: Жители Москвы могут оплатить парковку через приложение «Парковки России», СМС-сообщение на номер 7757 или звонка по телефону 3210. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Такие способы оплаты не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать при перебоях со связью. При этом, если водитель не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки. Ранее сотовые операторы предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Жителям и гостям города рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.
0: Про природу.
1: Грозы ожидаются сегодня, завтра и 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 7 градусов. Ночные температуры составят 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 27. Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: тебя.
1: Ну как же разлюбить-то дело своей жизни? Правильно, никак. Вот мы и работаем вместе с Авторадио. Звучит оно в вашем приемнике. Олеся Соболева у микрофона. Вторник в нашем с вами распоряжении. Но впереди у нас еще одна порция увеличенных выходных. И главный день для каждого из нас и для всей нашей страны. В эту субботу мы с вами отмечаем День Победы. Торжественный, особенный, очень важный. Вы помните, как в прошлом году мы праздновали юбилей Победы 9 мая. Дружно мы пели «Катюшу» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие около 300 тысяч человек со всей России и 14 зарубежных стран. Ну и в этом году мы пошли дальше. Мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ и социальные сети «Одноклассники», чтобы громче, ярче, от всей души, всей страною снова спеть «Катюшу». Где бы вы ни находились 9 мая, на торжественных гуляниях, дома, за столом, на работе, в пути, в дороге, за рулем, это вообще не важно. Самое главное, в 13:30 по московскому времени слушать Авторадио, смотреть НТВ, заходить в «Одноклассники» и петь вместе с нами «Катюшу». В 13:30 по Москве время фиксируем. Вы поете и обязательно снимаете все это на видео. Потом эти видео присылаете в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Ну а самые яркие обязательно станут частью нашего итогового фильма, который увидят по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. С наступающим Днем Победы!

0: Самченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио. Реклама.
3: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС «Огарна» ИП 324-350-400-09-329.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля без залога и банка. Телефон в Вологде 522 766 522 766.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к 1,5 годам ограничения свободы после отбытия основного срока. Валерия Звегинцева и Владислава Галкина признали виновными в государственной измене, передают «Коммерсант». До вступления приговора в законную силу фигуранты будут находиться под домашним арестом. Защита ученых от комментариев отказалась. По предварительным данным, поводом для возбуждения уголовного дела могла стать публикация научной статьи по газовой динамике в зарубежном журнале. В Тамбовской области в этом году акцию «Бессмертный полк» решили провести онлайн. Об этом сообщил Департамент информационной политики правительства региона, передают «Интерфакс». Это сделано в целях безопасности. Жители региона смогут разместить портреты ветеранов на стенах памяти в своих муниципалитетах, оформить ими личный транспорт или использовать изображения на одежде и бейджах. Авто- и мотоклубы традиционно могут организовать памятные пробеги. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупреждают остеопаты. Врач Людмила Елисаветская в беседе с изданием news.ru рассказала о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность, по ее словам, увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
10: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимости Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Авторадио.

Весна вообще идеальное время для любви, так что выкручиваем все свои чувства на полную, делаем громче авторадио. В эфире Олеся Соболева, вам большой привет. Ну и любви тоже щепотку выдаю. И не только любви, хочется каждого из вас еще и увидеть. Приглашаю вас потанцевать. Ну, наверняка вы любите это дело, вот и покажете, как умеете. На большой дискотеке авторадио. Встречаемся в ВТБ-арене 4 июля. Ну а на сцене наши любимые артисты. Главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. 50 наших любимых исполнителей. 30 тысяч любимых вас, зрителей. Ну и, надеюсь, вы выбрали лучшие места. Есть еще, правда, билеты. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру. Есть и приятности в виде скидки по промокоду МАЙ, который действует по 11 мая для покупки билетов на большую дискотеку авторадио. Категория 12+. Заходите на сайт, изучайте, выбирайте лучшие места и приглашайте своих любимых на большую дискотеку авторадио. 4 июля встречаемся и танцуем под наших любимых артистов. Они тоже вовсю, кстати, готовятся к этому событию.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, вечером плюс 17, а ночью опустится до плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-2140.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905.
8: 504-905.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Реклама на Авторадио. 70-72.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сведутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме готовят новые меры по борьбе с мошенниками. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал этого года уменьшилось на 18,5%, а дистанционного на 23%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. По словам Володина, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. Напомню, с 2025 года Госдумы принято 11 федеральных законов в этой сфере.
0: Про компенсации.
2: Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты обследовали около 9 тысяч строений с почти 12 тысяч поврежденных домовладений. 834 дома признаны неподлежащими восстановлению. В МЧС добавили, что в регионах завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий. Напомню, в конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и были повреждены 17 мостов. Власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило 3 основных центра питания. Без света остались 65 тысяч абонентов.
0: Про цены.
2: Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на презентацию «Источники на рынке». Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание. Однако любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, отмечают эксперты.
0: Про такси.
2: Сервисы такси предупредили о возможных трудностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений связи. Водители из-за ограничений интернета вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принимать заказы. Но не все водители смогли выйти на линию и принять заказы. Накануне ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве и области с 5 по 9 мая.
0: Про туризм.
2: Туристический поток может вырасти на 25% при готовности береговой линии пляжа Анапы вернуться на высокие показатели в следующем году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили, что Краснодарскому краю необходимо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы привести к готовности всю береговую линию к высокому сезону. До этого 3 пляжа Анапы получили санэпидзаключение о соответствии санитарным требованиям. Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Поделимся с Юлианой Карауловой своим теплом, спасем ее от одиночества. И сегодня, и 4 июля на большой дискотеке Авторадио. 30 тысяч зрителей, вас, дорогих, соберутся на ВТБ-арене, чтобы потанцевать. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. На одной сцене выступят Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие наши любимые артисты. Так что приглашаем вас, не пропустите это мега-событие. Станьте участником главной дискотеки этого лета. Подробности и билеты на авторадио.ру, а по 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+, не откладывайте в долгий ящик, так моргнешь и уже 11 мая. И промокод исчезнет. Пока он действует, купите билеты и приходите, потанцуем. Меня зовут Олеся Соболева. Пока же давайте поработаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: Ну и плюс.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Чувашии планируют объявить режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за беспилотных атак. Об этом рассказал премьер-министр республики Сергей Артамонов. После прилета украинских беспилотников одно из зданий в Чебоксарах получило повреждения. Несколько человек пострадали. В городе открыт дополнительный пункт временного размещения. Он работает на базе средней школы номер 1. Между тем, в Чебоксарах на неопределенный срок остановлено движение всего общественного транспорта. Это необходимо для безопасности жителей. В Забайкалье ликвидировали узел связи украинских колл-центров. С его помощью мошенники обманули россиян более чем на 30 миллионов рублей. Симбоксы разместили в своих квартирах жители Читы и Краснокаменска. С помощью этих устройств аферисты с Украины звонили россиянам. При этом номер телефона определялся как внутрироссийский. Звонок шел из-за границы, но на экране высвечивался привычный код родного города. Маскировка позволяла аферистам виртуозно выдавать себя за сотрудников банков и даже правоохранительных органов. Об этом пишет News.ru. Во Внуково ввели ограничения на полеты сегодня утром. Об этом говорится в мессенджерах Росавиации. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока неизвестны. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
14: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
13: Нет, я готов.
14: Это хорошо. Становись в очередь.
15: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
16: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов, вечером плюс 17, а ночью опустится до плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шихонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
0: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
4: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
3: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
5: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Фирма «Дизель-35» поздравляет вологжан с Днем Великой Победы. Желаем здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Фирма «Дизель-35». Ильюшина 9А и Воркутинская 14. 58-00-75. 58-00-34.
10: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Молодым семьям предложили компенсировать 50% стоимости аренды жилья. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на аренду жилья семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий.
0: Про автомобили.
2: Средний возраст иномарки, производство которой организовано на российских заводах, составляет 4,8 года, подсчитали «Известия». При анализе учитывались легковые и легкие коммерческие машины, которые в том числе выпускаются под новыми брендами, основанными специально для рынка России. При этом, если опираться при подсчете не на время, прошедшее с последнего рестайлинга, а на сроки с момента премьеры актуального поколения автомобиля, то средний возраст может оказаться еще выше. Один из бестселлеров российского рынка, Cherry Tiggo, впервые был представлен в 2019 году. Затем кроссовер несколько раз обновлялся, получая индексы Max и L. Теперь под брендом Tenet будут продаваться сразу две версии этого автомобиля. Другой яркий пример – кроссовер Havail M6, производство которого организовано в Калужской области. Он на платформе кроссовера N6, представленного еще в 2011 году. Но первое поколение M6 появилось в 2017, а в 2021 модель еще раз существенно изменилась. По словам экспертов, такой выбор модели объясняется стремлением максимально быстро перезапустить автозаводы после ухода с российского рынка глобальных марок.
0: Про Авторадио.
2: В эту субботу, 9 мая, наша страна отметит главный праздник – День Победы. Вы, конечно, помните, как год назад, в честь 80-летия со дня Великой Победы, мы на всю страну дружным хором спели песню «Катюша». Тогда участниками акции стали почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и 14 зарубежных стран. В этом году мы решили спеть еще громче и еще ярче эту же песню. Для этого Авторадио объединилось с НТВ и соцсетью «Одноклассники». 9 мая в 13:30 по московскому времени, где бы вы ни находились, дома, в дороге, на работе, за праздничным столом, на улице, пойте «Катюшу» вместе с нами и всей страной. Обязательно снимайте все на телефон или видеокамеру, а затем присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: У кого-то в эти дни море черное, у кого-то красное, а у кого и работы. Отдыхающим и трудящимся большой привет Олесе Соболева в эфире Авторадио. Ну и всем без исключения желаю много денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Между прочим, уже второе мы скоро исполним, а именно 4 июня, меньше месяца остается до этого волшебного события. Так что подготовьтесь к нему заранее. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. В любой момент позвоним и спросим, что за песня звучала. Так что я вам рассказала секрет успеха, секрет исполнения вашей мечты. Главное быть настроенным на Авторадио. Каждому из вас желаю удачи. И пока мы движемся в сторону второго суперфинала 4 июня, напомню, мы играем на деньги каждый день, несколько раз в день. Пусть вам повезет.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Авторадио Вологда дарит билеты на концерт группы «Звери» 31 мая. Пишите «Хочу на концерт» в наши мессенджеры на номер +7 921 681 106 и 1. Станьте первыми и получите 2 билета. Розыгрыш билетов будет проходить по будням с 4 по 15 мая. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 11 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 170 кубометров смета. В Вологде началась подготовка к сезонным покосам травы. Контракты на выполнение работ уже заключены с подрядными организациями. В парках, скверах и бульварах покосы осуществляет МКУ «Зеленстрой». Общая площадь уборки на этих объектах составит более 93 гектаров. Объем работы на участках улично-дорожной сети составит 313 гектаров. Покосы будут проходить в несколько циклов. Отдельное внимание уделят борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

Эйджи, Игорь Николаев. Одним тостом превратить рабочее настроение в праздничное. Да мы и не против, даже готовы поддержать в этом. И приглашаем вас на большую дискотеку Авторадио. В разгар лета 4 июля на ВТБ-арене мы с вами собираемся и танцуем под главные хиты, которые исполняют главные звезды. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие 50 наших любимых артистов. На одной сцене 30 тысяч любимых вас в зрительном зале. Занимайте лучшие места, подробности и билеты на сайте авторадио.ру. А по 11 мая действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+, успейте приобрести билеты со скидкой. Приятный бонус вам от Авторадио. Ну и я тоже приятный бонус. Олеся Соболева в эфире. Продолжаем все-таки работать, хоть и с праздничным настроением. Что слеза?

0: душу. На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
1: Выходила на берег Катюша.
0: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
2: Нойкюс.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Правительство утвердило поправки к порядку сдачи экзаменов на водительские права. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С марта будущего года в России планируют начать действовать новые правила проведения экзаменов на водительские права. Теперь срок между сдачей теории и практики составит не более 60 дней. Ранее на это отводилось полгода. Если кандидат не сможет сдать вождение за 6 месяцев, ему придется заново подтверждать знания теории. Также появились новые основания для прекращения экзамена. Инструктор имеет право остановить испытание, если заметит у экзаменуемого телефон, наушники, фотоаппарат, аппарат, видеокамеру, компьютер, письменные подсказки или любые другие носители информации. Эта же причина станет поводом для отмены уже зафиксированного положительного результата. Помимо прочего, появится возможность не предоставлять медсправку при подаче электронного заявления через портал госуслуги. Инспектор сам проверит наличие действующего заключения в единой государственной информационной системе здравоохранения.
0: Про ограничения.
2: Временное ограничение мобильного интернета в Москве, введенное по соображениям безопасности, сняты. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, добавили в министерстве. В Минцифры заявили, что точечное отключение мобильного интернета в российских регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны беспилотников. Это позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. При этом домашний интернет и Wi-Fi работают штатно. Напомню, накануне «Большая четверка» российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.
0: Про аэропорты.
2: Время прохождения послеполетных формальностей по прилете в столичный аэропорт Шереметьево из-за рубежа может увеличиться из-за усиления контроля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Там добавили, что при возникновении скопления людей пассажирам окажут содействие. Введенные меры помогут поддержать необходимый уровень безопасности и защиты государственного суверенитета. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Для обеспечения безопасности полетов они перестали принимать и выпускать воздушные суда. Запрет связан с налетами беспилотников на столицу.
0: Про космос.
2: Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока «Майские акварида». Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Второй весенний звездопад начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Его источником стала комета Галлея. С 3 по 10 мая идет широкий максимум. В эти дни можно наблюдать до 30 метеоров в час. Ну а в ночь на 6 число активность достигнет пика до 40 вспышек в час. Лучшее время для наблюдения – с 2 до 4 утра. Ориентироваться следует на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс евро, установленный Центробанком – 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Если вдруг что-то пошло не по плану, так и скажите: ой, как интересно получилось. Но имейте в виду, что этот день обмену и возврату не подлежит. Так же, как и завтрашний, и уж тем более 4 июля случится с нами лишь раз. Поэтому давайте подготовимся. Большая дискотека Авторадио ожидается 4 июля, в самый разгар лета. Это будет суббота. Возьмите отпуск, да приезжайте в Москву, потанцуем. ВТБ-арена ждет 30 тысяч зрительных мест. Успейте занять самое лучшее, чтобы увидеть это уникальное шоу своими глазами. А петь будут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и другие главные звезды споют свои главные хиты. Так что ждем вас. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. По 11 мая, между прочим, действует промокод «Май» на скидку в 10%. Простые три буквы, а какая приятная скидка при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Приглашаю вас всех, и я, Олеся Соболева, готовлюсь к этому мега-событию. Вот май пройдет, июнь, 4 июля. Скорей бы уже.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». Петина 4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
9: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Да... Биткоин надо было брать в 2012-м.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
14: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
15: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
16: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
17: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Министерство финансов Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении 18 российских физических лиц и организаций. Решение является частью санкционного режима против России, который усилился после начала СВО, пишет московский комсомолец. Напомню, всего с февраля по декабрь 2022 года было принято порядка 40 пакетов санкций. Их ключевые положения включали заморозку активов представителей российского бизнеса и банковских структур. Спасатели ведут поиски двух туристок, потерявшихся в Карачаево-Черкесской республике. Об этом пишет московский комсомолец. Накануне девушки должны были завершить свой туристический маршрут в Зеленчукском районе. Однако в назначенное время они не вышли к точке финиша. Сигнал о том, что туристки не могут найти выход к населенному пункту, поступил спасателям от их родителей. Маршрут путешественниц был зарегистрирован в МЧС, что облегчает поиски. Спасатели уже приступили к работе, устанавливаются возможные координаты местонахождения пропавших. Посетители музея Москвы попросили распечатывать билеты из-за ограничений связи. Также их можно сохранить в памяти телефона, предварительно сделав скриншот. Рекомендация появилась в мессенджерах учреждения культуры. В публикации отмечается, что перебои в работе мобильного интернета будут фиксироваться в российской столице с этого дня и до 9 мая. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Авторадио.

0: свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. Агромясопром. Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: Фирма «Дизель-35» поздравляет вологжан с Днем Великой Победы. Хотим пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия. Фирма «Дизель-35», Ильюшина 9А и Воркутинская 14, 58-00-75, 58-00-34.
12: Супер новости!
13: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
12: Успей купить теплицу до конца месяца.
13: 54-54-54.
14: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
15: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После атак ВСУ по Чувашии есть погибшие и пострадавшие. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Вооруженные силы Украины с ночи несколько раз ударили беспилотниками по Чебоксарам и Чебоксарскому округу. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Следственном комитете. Следователи также будут расследовать преступления ВСУ против мирного населения ДНР, Брянской и Белгородской областей. Ранее парламентская газета сообщала, что в результате ночной атаки ВСУ по Чебоксарам пострадали трое жителей города. Утром атаки беспилотников возобновились. В результате получил повреждение торговый центр, на который упали обломки дрона. По меньшей мере, один беспилотник влетел в жилой дом. Но всего более 600 дронов ВСУ и 6 ракет «Фламинго» сбиты над Россией за сутки. Перехвачены 9 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда «Аймарс».
3: Про проверки.
2: Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дорогах. Инспекторы будут чаще останавливаться и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим.
3: Про торговлю.
2: Розничные продажи бутилированной воды в России в этом году демонстрируют заметное снижение. По состоянию на 25 апреля падение в натуральном выражении составило 14%, выяснили аналитики. Это продиктовано стремлением граждан экономить. Они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды, а также кулеры. В прошлом году стоимость питьевой воды в стране, по данным Росстата, выросла почти на 10,5%, то есть почти в два раза выше инфляции. Чем вызвано такое повышение цен, в беседе с Авторадио рассказал эксперт по производству питьевых вод Артем Старостин.
4: Стоимость растет из-за повышения стоимости логистики, доставки, упаковки, производственных затрат. Это не только в России, это во всем мире. Люди переключаются на домашнее потребление, и роднички – это еще сезонный фактор. Есть возможность уже съездить на природу и налить воду бесплатно.
2: Эксперт также отметил, на что стоит обращать внимание при покупке воды в магазине.
4: Важно отметить, что нужно смотреть, что ее срок годности, чтобы она была свежая, произведена там не позже 3 месяцев. Естественно, чтобы она не стояла на солнце, сейчас жарко, пластик, да и стекло тоже будет реагировать на солнечные лучи, ну и бактериология внутри бутылки будет развиваться, когда вода будет выше 25 градусов.
2: Именно при такой температуре происходит быстрый рост вирусов и бактерий, подчеркнул эксперт.
3: Про нововведение.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В него вошел 41 пункт. В разработке участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД, передает ТАСС. Студенты будут патрулировать соцсети, искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападениях на образовательные организации. Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну, я прям танцевать не предлагаю. Я предлагаю в данном случае спеть абсолютно всей стране. И не знаю, как насчет океана. Да, ну, действительно, огромное количество стран будет вместе с нами. Потому что если вспоминать прошлый год, вспоминать прошлогодний 9 день мая, в честь юбилея мы действительно исполнили песню «Катюша». И в акции приняли участие почти 300 тысяч человек. Более 300 больших и малых городов. 14 зарубежных стран. А это очень немало. И вы знаете, сегодня хочется сказать о том, что, мне кажется, вот предстоящий торжественный праздник, предстоящий 9 мая, все-таки рекорды будут побиты. Потому что в этом году объединились Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники», чтобы действительно еще громче, ярче и круче снова спеть «Катюшу». Итак, 9 день мая, 13:30. Я всегда подчеркиваю отдельным, так сказать, словом, что это время московское. 13:30 по Москве. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ. И, конечно же, страна заходит в «Одноклассники» и, как следствие, поет «Катюшу». Мы все будем 9 мая где-то в разных местах. Да, кто-то будет в движении, в делах, за рулем, кто-то за торжественным праздничным столом, кто-то на природе будет отдыхать. Кто-то, возможно, будет работать, что совершенно не исключается. Но так или иначе, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. Обязательно снимайте это. Если вам удобно, можете снять на видеокамеру. Если вам удобно, можете снять на смартфон. Пожалуйста, в кармане. Благо, он у всех есть. Снимайте и, конечно же, присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». И не сомневайтесь, самые яркие, крутые ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят, ну, просто сотни миллионов зрителей по всему миру, и вы будете в этом списке. Так что 9 день мая, 13:30 по Москве, в прямом эфире Авторадио, НТВ, «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Обязательно присоединяйтесь к этой крутой, важной и патриотической акции. Ну и всю страну сейчас также приветствуем в эфире Авторадио. По возможности звук погромче. С этой минуты Иван Прудников. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
7: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
6: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
8: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация сообщила о возобновлении работы Внуково и Шереметьево. Авиагавани снова принимают и выпускают самолеты. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 украинских дронах, ликвидированных ПВО на подлете к Москве. Стало известно о новых схемах обмана ветеранов в преддверии 9 мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковских карт, коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. СМИ напоминают, что настоящая государственная выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или коды из СМС, а медали вручают на торжественных мероприятиях или же доставляют на дом. Синоптики не исключили гроз в московском регионе в ближайшие двое суток. Первая в этом году ожидается сегодня после 15 часов. Об этом пишет ТАСС. При этом погода будет теплой. Ночью в столице до плюс 14, днем в среду около плюс 27. Порывы ветра местами составят до 15 метров в секунду. Примерно такой же характер погоды сохранится в четверг. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи и «Газпром нефть» центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
11: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашных, о таком я не слышал.
12: И почему ты выбрал воздух?
11: Я хотел летать.
12: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
13: «Литвяк» уже в кино. 16+.
14: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Авторадио.

Да, музыка умеет объединять, это стопроцентный факт, и, конечно же, музыка умеет заставлять танцевать, зажигать, веселиться, и все это про большую дискотеку «Авария», все это про большую дискотеку «Авторадио», конечно же, в которой, кстати, дискотека «Авария» также примет участие. Оговорочка по уму получилась. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Кабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. Огромный список артистов, 50 звезд и 30 тысяч гостей на ВТБ-арене. Вот это главный танцпол предстоящего лета. Причем до 11 мая включительно по промокоду «Май» можно получить скидку в 10% на билеты. Сайт «Авторадио» и «Авторадиодиско.ру» вас ждут. Категория 12+. Так что берем всех, друзей, родных, близких, и встречаемся на ВТБ-арене в рамках большой дискотеки «Авторадио».

0: Страна смотрит НТВ. Страна поет Катюшу. На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем Катюшу. Выходила на берег Катюша. 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет Катюшу. Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой Катюшу вместе с нами. 0+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
3: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В нескольких российских аэропортах не обслуживают рейсы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сразу в 6 российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в Министерстве транспорта, меры действуют по соображениям безопасности. Речь идет об аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковского, Калуги, Костромы и Череповца. Там временно не обслуживают рейсы. На местах усилен контроль. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты работают с пассажирами и соблюдают федеральные правила. Пассажирам предоставляют необходимые услуги. Выдают воду, коврики, также работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку 10 беспилотников, которые летели в сторону столицы. Кроме того, в Шереметьево предупредили, что из-за усиления мер безопасности может увеличиться время прохождения процедур после прилета из-за границы.
3: Про здоровье.
2: Россияне все чаще проверяют здоровье на всякий случай. За последние годы в медицине сформировался новый тренд. Люди приходят к врачу без жалоб, просто чтобы убедиться, что с организмом все в порядке. Врачи связывают это с ростом доступности медицинской информации и общей тревожностью. Пациенты все чаще хотят заранее исключить серьезные диагнозы и снять внутреннее напряжение. Кроме того, изменилась и сама культура отношения к здоровью. Все больше людей выбирают профилактику вместо лечения запущенных заболеваний. Подробнее о таких обследованиях Авторадио рассказала врач-кардиолог Амина Платунова.
4: Зачастую многие болезни не имеют каких-то ярких симптомов до развития более серьезных стадий, степеней. Поэтому чекапы – это хороший инструмент. Главное, чтобы состоял из тех анализов и обследований, которые действительно имеют какую-либо цель, а не просто так для галочки. Плюс зачастую чекапы подбираются по возрасту. Обычно это 40 плюс или 40 минус лет. Это чекапы бывают профильные, настроенные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Но я приверженец все-таки общих чекапов.
2: Эксперты также отмечают, что интерес к чекапам усилился после пандемии. Люди стали внимательнее относиться к скрытым и бессимптомным нарушениям в организме. На этом фоне клиники предлагают готовые программы обследований с учетом возраста и индивидуальных рисков.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом слушатели Авторадио ждет одно из самых ярких событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут 50 артистов. Среди них Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик» и многие-многие другие. Зрители ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: что ж, ярких улыбок под стать моменту тогда всем и каждому и пожелаем. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с Авторадио. Счастливый сезон игры «Много денег» только набирает обороты. Мы летим навстречу очередному суперфиналу. 4 июня он состоится. Ну а пока, разумеется, мы каждый день разыгрываем деньги. Сейчас в банке 9000 рублей, но вы же понимаете, что благодаря нашему партнеру эта сумма удвоится. Математика простая. Если вы сейчас назовете прозвучавшую песню, вы можете забрать 18000 рублей, что очень приятно.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Действительно сбываются, потому что с Авторадио быть по-другому и не могло. Озонбанк с нами. Как вы понимаете, первый миллион частями разыгран. Первый суперфинал состоялся. Мечта в процессе реализации. Ну и вот он, второй суперфинал. Он совсем не за горами. 4 день июня. Время пролетит очень и очень быстро. И 4 июня ваша мечта действительно станет благодаря Авторадио реальностью. Но для этого мечтой это нужно поделиться. А для этого действия примерно те же самые, но с легкими дополнениями, что и ранее. Да, я имею в виду. Вы отправляетесь на сайт Авторадио, вы меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Все легко и просто. И удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой, чем вы, собственно говоря, и занимаетесь. Роль в кино, новый автомобиль, закрыть ипотеку. Вариантов миллион. Поэтому вот о чем мечтаете и пишите, потому что в этом году Авторадио исполняет именно ваши желания в рамках суперфиналов. Ну и как было сказано ранее, 18 тысяч в сумме тоже прекрасная, приличная сумма. И давайте здесь сейчас определимся, с кем же мы будем играть. Итак, рулетка остановлена. Мы будем звонить в Ростовскую область. Наша слушательница по имени Екатерина. Путешествие нашей многодетной семьей во Вьетнам. Нечанг, если быть точным, на 14 дней с обратным перелетом через Гуандж. Я так понимаю, Гуанчжоу, наверное, имеется в виду. Но я думаю, что нам на все вопросы ответит уже непосредственно Екатерина. Давайте здесь сейчас ей с огромным удовольствием позвоним. Екатерина из Ростовской области. Еще раз подчеркиваю. Ну, для начала гимн Авторадио, конечно же. С него всегда все начиналось. И будем верить, что гимн Авторадио сейчас ворвется в прямой эфир. Ждем его с нетерпением. Есть. Уже деньги заработаны. Алло, Екатерина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Алло. Екатерина, здравствуйте. Екатерина.
2: Здравствуйте.
0: О, здравствуйте, наконец-то я вас слышу. Екатерина, еще раз представлюсь, Иван меня зовут, это игра «Много денег», это счастливый сезон, это прямой эфир Авторадио. Вижу, мечтаете о путешествии, правильно, многодетной семьей во Вьетнам. Все верно?
2: Все верно, да.
0: Многодетная семья, насколько многодетная, если не секрет?
2: Четверо деток.
0: Четверо деток и вы. Ну, действительно, многодетная, большая, прекрасная семья. И будем за вас, Екатерина, болеть. Опять же, возможно, уже 4 июня в ближайшем суперфинале ваша мечта реализуется. Ну и правильно, обратный перелет это через Гуанчжоу вы имели в виду, да?
2: Да, конечно.
0: В Китай. Китай хочется тоже посетить, так сказать. Мир посмотреть.
2: Да.
0: Прекрасная мечта, я буду за вас болеть, и помните, для Авторадио действительно нет ничего невозможного. Екатерина, но сейчас могу предложить деньги, особенно если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
2: К сожалению, не смогу назвать песню, только что приехала, занималась здоровьем, и поэтому вот не могла сейчас слушать Авторадио.
0: Я понял.
2: Но мы вас очень любим, мы слушаем регулярно.
0: И вам огромное будет спасибо стараться. За добрые слова. Поверьте, Авторадио тоже любит своих слушателей. Екатерина, вам здоровья, всей вашей большой, прекрасной, многодетной семье здоровья, и действительно надеюсь, что ваша мечта благодаря Авторадио станет реальностью. Договорились?
2: Спасибо.
0: Договорились. Вам также огромное спасибо за доброе слово. Прекрасного вам настроения, всей большущей семье. Еще раз не менее большущий привет. Мне остается запустить рулетку. Готово. 11 тысяч в банке с этой минуты. Вперед выигрывать деньги каждый день. Ну и, конечно же, не забывайте, что в конце года, в шестом суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, теперь пора действовать. Да и в целом все дороги через наш официальный сайт.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Житель Керчи осужден на 18 лет за переданное СБУ фото патрульного корабля. Мужчина был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена». Летом 23-го года он провел съемку патрульного корабля, отправил видео своему знакомому для переотправки представителю Службы безопасности Украины. В пресс-службе Верховного суда Республики заявили, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие гостайну. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Москвичам пообещали теплую погоду с 5 по 7 мая, несмотря на облака и грозы. Вплоть до 8 мая столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27 градусов. Об этом пишет РИА Новости. По словам синоптиков, такое тепло для начала мая не характерно и является аномальным. Температурные показатели превышают норму на 5-6 градусов. Как уверяют метеорологи, предстоящие грозы не будут повсеместными. Осадки продолжатся и 8 мая, когда столичный регион накроет очередная волна похолодания. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: новые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Ну что ж, мы с вами убегать друг от друга не будем. Напротив, будем поближе к авторадио. И, конечно же, обязательно соберемся 4 июля на ВТБ-арене в рамках большой дискотеки авторадио. Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, Егор Крид, Анна, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин, Ева Польна, конечно же, также появится. Красота самая настоящая. 50 артистов и 30 тысяч гостей, 30 тысяч зрителей, 30 тысяч нас с вами и главный танцпол предстоящего лета. Причем, вот продолжаются майские денечки, до 11 мая включительно по промокоду МАЙ можно получить скидку в 10% на билеты. Сайт Авторадио и Авторадио.диск.ру вам в помощь. Категория 12+. Мы ждем всех на главном танцполе лета. Так что ВТБ-арена, встречай, как и 4 день июля, большую дискотеку Авторадио. Ну и сейчас эфир Авторадио остается с нами и предлагает капельку расслабиться.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
6: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки.

0: Днем Великой Победы! Желаем здоровья, радости и счастья! Пусть победа сопутствует везде и всегда. Фирма «Дизель-35», Ильюшина 9А и Воркутинская 14, 58-00-75, 58-00-34.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Чебоксарах восстановили движение транспорта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах снова работает общественный транспорт. Как сообщили в Минтрансе Чувашии, все маршруты выходят на линию и следуют по установленному расписанию. Движение временно останавливали утром на фоне атаки беспилотников. Днем в республике отменили режим беспилотной опасности, который действовал с ночи. По данным властей, в результате атаки на Чебоксары и окрестности пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Следственный комитет также сообщил о погибших. После атаки в городе развернули оперативный штаб и пункты временного размещения. Туда обратились около 700 человек.
3: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков. Если нормы будут превышены, то искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски.
3: Про путешествия.
2: Россияне стали активнее присматриваться к поездкам в Азию. Как сообщили в Национальном союзе профессионалов туриндустрии, особенно вырос интерес к Китаю и Вьетнаму. При этом популярность сохраняют и страны ближнего зарубежья, например, Армения, Грузия и Узбекистан. Эксперты также отмечают, что формат поездки тоже влияет на выбор направления. Те, кто путешествует в составе тургрупп, чаще выбирают более дальние маршруты, а самостоятельные туристы, как правило, предпочитают короткие поездки в соседние страны. Подробнее о том, какие необычные маршруты сегодня набирают популярность, Авторадио рассказал управляющий директор туроператора Let's Fly, эксперт Российского союза туриндустрии Любовь Воронина.
4: Помимо таких известных точек, как Голубой город, как Марракеш, есть, например, уникальная возможность переночевать в Сахаре. Если говорить про пустыни, это Монголия. Причем это не пустыня, как в обычной точке зрения, это не песок, это скорее, ну, все-таки такие равнины. Тоже довольно много уникальных туров по народности, которая живет в Монголии. Топе поездок – это Китай. Это действительно про путешествие вот по красивым ландшафтам. Это такая природа, которую, наверное, ты встретишь только в фильме «Аватар». Интересным, но, наверное, не совсем пока раскрученным туристическим направлением является Ингушетия. Мало кто знает, что в Ингушетии один из самых древних христианских храмов находится, который есть в России.
2: Ранее эксперты также отмечали, что при выборе поездок россияне ориентируются на соотношение цены и качества. По этому показателю одним из лидеров остается Турция. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ну, а мы с вами плакать не будем. Не знаю, как насчет медлячков, но энергию, драйв, настоящие танцы до упаду и громкие песни, это мы вам обещаем. Все это про большую дискотеку Авторадио, все это про 4 день июля, все это про ВТБ-арену, потому что выступят 50 артистов, красота самая настоящая, подобное, конечно же, пропускать, но просто не представляется возможным. Это Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мави», группа «Агата Кристи», Елена Караулова, Денис Клявер, многие-многие другие. И, конечно же, 30 тысяч не менее прекрасных нас, которые зажигают на все 100%. Причем сейчас есть возможность еще и с выгодой отправиться к нам в гости на стадион. До 11 мая включительно по промокоду «Май» можно получить скидку в 10% на билеты. Сайт Авторадио поможет. Авторадиодиско.ру, пожалуйста, к вашим услугам. Категория 12+. Так что ждем всех. Главный танцпол этого лета случится именно 4 июля на ВТБ-арене. Ну, а значит, пусть люди из тысяч городов приезжают нам в гости. Ждем всех и каждого. Ну и сейчас также приветствуем в эфире. Здравствуй, страна. В студии все так же Иван Трудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
10: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
11: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
12: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
13: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде. 522-766. 522-766.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Аферисты могут украсть личные данные в общественном Wi-Fi, поэтому не следует вводить информацию о себе. Об этом пишет московский комсомолец. Злоумышленники могут подключиться к сети и отследить историю поиска в браузере. При работе лучше не заходить на страницы банков или сайты, где вводятся персональные данные. При этом сами в приложение аферисты вряд ли смогут войти, поскольку это гораздо сложнее. Так что использовать мессенджеры и социальные сети в формате приложений можно. Поток иностранцев в Россию за первые три месяца 2026 года сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период в страну въехали примерно 2,5 миллиона человек. Об этом пишет московский комсомолец. Основная часть приходится на граждан стран СНГ, это почти 73%. Остальные – жители дальнего зарубежья и лица без гражданства. К 1 апреля этого года на территории России находились больше 6 миллионов иностранцев. Год назад эта цифра была заметно выше – почти 7 миллионов. Москвичей экстренно предупредили о грозе и усилении ветра. Ухудшение погоды прогнозируют в ближайшие часы. Об этом рассказали в столичном главке МЧС. По прогнозам синоптиков, в Москве до конца суток местами ожидаются дожди с грозами. Возможно, усиление ветра до 15 метров в секунду. Ранее в центре погоды ФОБОС анонсировали похолодание и сильные дожди в столице 9 мая. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
9: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
10: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
11: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
11: Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку «Авторадио», которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите! Приходите!

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачное с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода.

0: карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЕЛ. Наполни день энергией.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709 119 709 119.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром» нефть и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром» нефть, региональные продажи «Газпром» нефть. Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минтранс напомнил о правах пассажиров на фоне задержек рейсов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В аэропортах сохраняются временные ограничения, и Министерство транспорта уточнило, на какую помощь могут рассчитывать пассажиры при ожидании вылета. Если рейс задержали более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание. А если задержка длится от 8 часов днем или от 6 часов ночью, то пассажиров должны разместить в гостинице. Сейчас аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты. Шереметьево работает по согласованию с профильными службами. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Геленджика, Калуги и Костромы.
0: Про автомобили.
2: К майским праздникам автопроизводители снизили цены на ряд моделей. По данным аналитиков, в отдельных случаях скидки достигают сотен тысяч рублей. Чаще всего речь идет о точечных предложениях. Где-то распродают складские остатки, где-то стимулируют спрос на менее популярные модели или предлагают выгоду при трейдине или оформлении кредита. На этом фоне у покупателей может сложиться впечатление, что на рынке началась масштабная распродажа. Однако эксперты призывают оценивать ситуацию сдержанно. Подробнее о майских скидках Авторадио рассказал экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», автоэксперт Олег Масеев.
4: Каких-то эксклюзивных скидок на майские праздники я не вижу. Да, есть поддержки по определенным брендам и моделям с точки зрения разных задач производителей. Кто-то там, как Cherry, хочет избавиться от автомобилей, которые еще остались на складах, и перейти полностью на бренд Tenet. Кому-то нужно стимулировать продажи застоявшейся модели. Кто-то конкурирует с другим брендом и где-то ошибся с ценой, вынужден корректировать это за счет скидки, потому что это проще, чем за счет корректировки цены. Но каких-то сверхъестественных майских скидок их нет. Производственные планы сейчас гораздо менее оптимистичны, чем были полтора года назад. Поэтому такого давления на рынок свободных автомобилей не будет. Соответственно, и скидок огромных вряд ли стоит ожидать.
2: Эксперт также отметил, что ориентироваться стоит не на акции, а на собственные потребности. По его словам, покупать автомобиль лучше тогда, когда он действительно нужен, а не пытаться угадать подходящий момент, как на рынке ценных бумаг.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро День Победы. Особый праздник, который объединяет миллионы людей по всей стране. Год назад мы уже пели «Катюшу» все вместе. Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а также из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы снова вместе спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были, дома, за праздничным столом, в дороге, на улице или на работе, присоединяйтесь. Пойте «Катюшу», снимайте видео и отправляйте их в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. 9 мая в 13:30 вся страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

что ж, подстать момент, тогда и пожелаю, чтобы жизнь была по-настоящему счастливой, комфортной, ну и по-весеннему нужно двигаться вперед. Майские денечки только набирают обороты. Кто-то в отпуске, кто-то продолжает трудиться. Все мы разные, но искусство сложения семинот также существует для всех и для каждого, как и эфир Авторадио. Поэтому оставайтесь с нами и по возможности чуть-чуть погромче. В студии все так же Иван Прудников.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.

0: продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Фирма «Дизель-35» поздравляет вологжан с Днем Великой Победы. Хотим пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия. Фирма «Дизель-35», Ильюшина 9А и Воркутинская 14, 58-00-75. 58-00-34.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
7: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.
8: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
11: Компания «Альтопрофи» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофи» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофи» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: Реклама на «Авторадио». 70-72-82. Музыка.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Школьник из Вологды стал призером Всероссийской Олимпиады. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады по мировой художественной культуре завершился в Подмосковье. Участники проходили теоретические и практические испытания. Десятиклассник школы номер 16 Никита Савинский вошел в число призеров Олимпиады. Теперь вологжанин сможет без экзаменов поступить на бюджетное место в любой российский вуз при условии, что выбранная специальность будет связана с профильным направлением. Всероссийская Олимпиада школьников проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России. К обновлению дорожной разметки приступили в Вологде. Специалисты начали обновлять разметку 1 мая. Работы уже прошли в центральной части города, на проспекте Победы, торговой площади и улице Маяковского. В ближайшие дни работы стартуют на улицах Воровского, Благовещенской и Батюшкова. Всего запланировано обновление «Зебры» на 128 улицах. Общая площадь работ составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Кроме того, около 1500 метров разметки будет нанесено термопластиком. Завершить обновление разметки на улицах города в этом году планируют до конца июля. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
9: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
14: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
15: От Вернер?
14: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
15: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
14: Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
22: Авторадио.

то можно из этих городов. Но опять же, наша страна огромная, это тысячи городов только вещания Авторадио. И каждого мы ждем 4 июля на ВТБ-арене. На большой дискотеке Авторадио. Ну как иначе, зажигать-то будем всей страной. А в этом нам поможет Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. 50 артистов, 30 тысяч прекрасных нас. Возвращение Авторадио в стадионный формат. Нас ждет главный танцпол этого лета. Поэтому 4 день июля встречай нас. Будем действительно танцевать, зажигать, петь, веселиться. Тем более есть для вас прекрасные новости, дорогие слушатели, которые к нам собираются до 11 мая включительно. По промокоду МАЙ можно получить скидку в 10% на билет. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру, также поможет вам с приобретением, категория 12+. Ну и в данный момент, естественно, эфир Авторадио никого не покидает. По возможности звук погромче, и наслаждаемся майскими денечками и майским настроением.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нопюс.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада».

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Нефть обновила максимум с 2022 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Мировые цены на нефть заметно выросли и достигли максимума с июля 2022 года. Как следует из данных Всемирного банка, в апреле средняя стоимость барреля превысила $100. Это более чем на треть выше показателей прошлого года. При этом нефть марки Brent поднималась выше $120 за баррель. Подробнее о том, какие факторы сейчас влияют на рынок, Авторадио рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
4: Основополагающий фундаментальный фактор – это конфликт на Ближнем Востоке и продолжающиеся военные действия в Иране и ограничения, связанные с транспортировкой грузов в Ормузском проливе. Это, собственно, и толкает фьючерсы на нефть вверх, что, собственно, способствует поддержанию довольно высокого уровня ценового относительно нефти марки Brent. Если говорить про нефть марки Urals, то есть российскую нефть, то здесь ситуация относительно благоприятная, потому что действительно разные сорта нефти не связаны между собой с точки зрения ценовых индикативов. Но есть определенные ограничения, связанные с во-первых, санкционной проблематикой. Есть некоторые сложности, связанные с работой так называемого теневого флота, который транспортирует российскую нефть по миру. И в то же время, за счет того, что есть ограничения в поставке российской нефти в разные страны, возникает ситуация, когда главные покупатели российской нефти, они, в общем-то, имеют возможность в какой-то степени влиять на эту цену.
2: На фоне ситуации глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на энергоресурсы может привести к серьезным убыткам для стран Европы и Великобритании.
3: Про штрафы.
2: Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании, без лишних заявлений и судов.
3: Про торговлю.
2: Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза, а дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Кроме того, увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 101%.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро» и многие-многие другие. Всего драйв и настроение на главном танцполе этого лета подарят 50 артистов. Успейте занять свое место, и пусть «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже. При покупке на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру по промокоду MAI с 1 по 11 число можно получить скидку в 10%. Большая дискотека Авторадио. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Да, друзья, это все она, наша фирменная игра «Много денег» и ее новый эпизод. А провести его выпала честь мне, вашему покорному слуге Марату Волошину. Всем привет. Напомню, друзья, что в этом сезоне в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, но помимо этого мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Первое, к слову говоря, мы исполнили в начале апреля, и вот уже совсем скоро, а именно 4 июня, один из вас сможет также реализовать свою мечту. Ну а прямо сейчас я предлагаю сыграть с одним из вас на деньги, поэтому телефоны в руки и поехали, друзья.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так, ну что ж, ну и для начала о том, как принять участие в нашей игре. Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем там же, на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. А далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги, и я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков. А назовете песню, которая только что звучала в эфире, сейчас она, кстати, играл трек Сергея Лазарева «Это все она», это маленькая вам подсказочка, то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 11 тысяч рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Откройте карту «Озонбанк» и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадиорулетку и узнать, с кем именно мы будем играть прямо сейчас. А играть мы будем с Умеровым Дмитрием из Московской области. И у него... Ой, друзья, господи, какая у него прекрасная мечта. Вот послушайте. Не было свадьбы с супругой, так как не было финансовой возможности. Мечта устроить свадьбу. Вот знаете, друзья, иногда я вот читаю мечты от наших зрителей, и вот прям вот... Вот, Дмитрий, если вы нас сейчас слышите и слушаете, я надеюсь, вы нас слышите и слушаете, я очень хочу, чтобы ваша мечта сбылась, честно. Ну а пока, друзья, давайте будем стараться дозвониться до Дмитрия. Прямо сейчас создаем мы интимную такую тишину, и давайте прямо сейчас будем набирать его номер телефона. Еще раз напоминаю, друзья, что самое главное нам сейчас услышать гимн Авторадио, и что-то мне подсказывает... Мы его услышим. Итак, раз, два, три, елочка. Да! Есть у нас гимн. Алло? Дмитрий!
2: Сейчас, секундочку. Да,
0: Дмитрий, здравствуйте. Это прямой эфир Авторадио. Фирменная игра «Много денег». Здравствуйте.
2: Да-да-да, здравствуйте. Очень рад вам.
0: А мы-то как вам рады, Дмитрий, вы бы знали. Мы только что прочли вашу мечту сейчас на весь, на всю нашу страну. Скажите, это правда, что вы, ваша мечта собрать денежек на свадьбу с супругой?
2: Да, к сожалению, не было ее, ну вот, мечтаем.
0: Скажите честно, Дмитрий, это ваша мечта или супруги все-таки?
2: Нет, это именно моя мечта.
0: Дмитрий, вот, и, вот сегодня мы сейчас прямо с вами будем играть на деньги, но, как я уже сказал ранее, я очень буду болеть за вас, чтобы ваша мечта сбылась. А в любом случае, Дмитрий, я хотел сказать, что вы уже в выигрыше, так как мы услышали гимн Авторадио, 3000 рублей уже ваши, но мы очень бы хотели сыграть на весь наш банк, который сейчас составляет 11 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вы прямо сейчас слушали эфир Авторадио, и можете ли вы назвать песню, которая прямо сейчас играла у нас в эфире?
2: Да-да-да, я сейчас вас и в радио слушаю.
0: Так, называйте.
2: Называйте. Лазарев пел.
0: Браво, браво, Дмитрий, ну какой же вы молодец, ну просто браво, вы выигрываете 11 тысяч рублей, но более того, я вам скажу, что наш генеральный партнер «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и он теперь составляет 22 тысячи рублей.
2: Отлично.
0: Вот, я тоже считаю, что отлично. Это тоже в копилочку к свадьбе, как вы считаете?
2: Конечно, конечно.
0: Ну, супер, отлично. Мы вас еще раз поздравляем, Дмитрий. Совсем скоро этот выигрыш поступит на вашу карту «Озонбанк». Ваш номер телефона остается в нашей авторадиорулетке. И я мы все будем очень ждать, что в нашем финале, который состоится уже совсем скоро, он будет 4 июня, авторадио-рулетка выберет именно ваш номер. И еще раз, друзья, о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио. И в конце, друзья, напоминаю про важную дату. Еще раз, это 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, ждите и внимательно слушайте авторадио. Ну, а тем временем в банке игры вновь 5000 рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро, точнее завтра, запуская нашу авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Всем привет!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее рейсы там обслуживали по согласованию с профильными службами. Такие меры вводили для безопасности полетов. Сейчас по этой схеме продолжает работать аэропорт Внуково. Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы в воздушные гавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Комары в центральной России появятся уже в ближайшие недели. Как сообщает телеканал 360, пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, что в Подмосковье эти насекомые не переносят опасных заболеваний и представляют скорее бытовой дискомфорт. При этом спреи не всегда эффективны, особенно в жару и при активном движении. Самый простой способ защиты – навести порядок на участке. Стоит убрать стоячую воду и регулярно косить траву. Именно такие условия чаще всего привлекают насекомых. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Авторадио.

Сразу почему-то вспомнился фильм «Летят журавли». Но, наверное, это логично, ведь уже совсем скоро мы будем праздновать с вами 81-ю годовщину Дня Победы. Многие хорошо помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14 зарубежных стран. В этом году авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче и всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, 9 мая в 13:30, время московское, страна слушает авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были в этот день, в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте, снимайте и присылайте ваши видео нам в официальный канал авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Присоединяйтесь. Ну а меня зовут Марат Волошин. С наступающим вас праздником! Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. Агромясопром. Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
0: Реклама на «Авторадио».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Минздраве рассказали о пострадавших в Чебоксарах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах после атаки беспилотников продолжают оказывать помощь пострадавшим. По данным Минздрава, в больницах сейчас остаются 11 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Ранее власти сообщали о двух погибших мирных жителях и 34 пострадавших. После удара в городе развернули пункт временного размещения. Там с людьми работают сотрудники администрации, психологи и медики. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не меньше 8 беспилотников.
3: Про экономику.
2: Со следующего года Казахстан может перестать покупать электроэнергию России. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на замминистра энергетики республики. По его словам, это станет возможным, если в стране запустят новые энергетические объекты. Они должны полностью покрыть внутренние потребности. Сейчас Казахстан закупает электроэнергию из-за нехватки собственных мощностей. В этом году дефицит оценивают примерно в 1 миллиард киловатт-часов. Однако к 2027 году его планируют полностью закрыть.
3: Про образование.
2: Выпускникам хотят разрешить пересдавать не один, а все выбранные предметы на ЕГЭ. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен. Член общественной палаты Владислав Гриб заявил ТАСС, что для детей это было бы облегчением. По его словам, если у студентов в вузах есть несколько попыток, то похожий подход можно рассмотреть и для выпускников школ.
3: Про исследование.
2: Частое нажатие Caps Lock может говорить о раздражении сотрудника во время переписки. К такому выводу пришли аналитики. Исследование показало, что если человек включает и выключает эту клавишу больше 12 раз в час, то в его сообщениях заметно чаще появляются резкие формулировки и категоричный тон. О том, почему люди вообще стали так остро реагировать на интонацию текста, Авторадио рассказала системный психолог Ангелина Сурина.
4: Люди меняют свое отношение к общению, к коммуникации. Это некая неизбежная эволюция общества. Поэтому и восприятие текста тоже меняется. Люди стали более чувствительны к тому, что и как пишет человек. Сейчас в большинстве случаев происходит переписка, длительная переписка. Люди во время переписки обсуждают и серьезные темы, и какие-нибудь важные темы, и семейные, и в карьере, и финансовые. И там очень важно становится понять человека и даже, что он чувствует или что он думает. То есть люди начали не просто задумываться, а где-то даже додумывать человека, пытаться читать между строк, чувствовать текст и каждую буковку, каждый знак.
2: Эксперт добавила, что отсюда и новое отношение к деталям в сообщениях. Например, короткие фразы с точкой в конце поколение Z нередко воспринимает как приказной тон, а использование Caps Lock без необходимости все чаще считают проявлением давления или раздражения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 34 копейки, курс евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, а мы тут для того, чтобы вам было не просто хорошо, а восхитительно. Друзья, в эфире Авторадио продолжается наша фирменная игра «Много денег». Это наш 13-й сезон, а значит, счастливый. И тому подтверждение наш призовой фонд. Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 подарков, которые вы сами выберете, ведь это будут ваши желания. Хотите шубу? Пожалуйста. Навороченный компьютер? Легко. А может, вам нужен автомобиль? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополины, Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Аэрофлот переносит и отменяет часть рейсов из-за ограничений в российских аэропортах. Они вводились после атаки беспилотников. По данным властей, на подлете к столице сбили 19 дронов. Некоторые самолеты, которые летели в Шереметьево, направили на запасные аэродромы. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса на онлайн-табло и не ехать в аэропорт, если вылет отменен. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совфеде, пишет парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, что даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу news.ru рассказала эксперт Ольга Нарт. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, далее идут Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% граждан. Многих останавливают семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Герой Советского Союза, летчик-истребитель, легендарная «Белая лилия» Лидия Владимировна Литвяк.
4: Я хотел летать.
5: И я. Это же свобода.
3: Литвяк. Уже в кино. 16+.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.
15: Дым понесло тишину.

0: дня.
1: Ну, а я скажу, главное, что вы есть у нас, наши дорогие слушатели, потому что без вас мы никуда. И нам очень хочется, чтобы вот этой дружной семьей Авторадио мы собрались 4 июля в ВТБ-арене и зажгли по полной на главной вечеринке этого лета большой дискотеки Авторадио. В этот день на одной сцене соберутся 50 главных звезд страны, чтобы спеть для вас свои главные хиты. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите оттянуться по полной и запомнить 2026 год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Кстати, еще у нас есть для вас приятная новость. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио. Всем привет!

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. В ночь на 28 апреля их фрагменты упали на территории нефтекомплекса. После этого начался пожар. Огонь перекинулся на двухэтажный дом, а из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе ввели режим ЧС, а жители рядом с очагом возгорания эвакуировали. Сейчас, по данным оперативного штаба Краснодарского края, уборку на побережье завершили на 4 из 6 участков. Работы закончили в поселках Новомихайловский, Южный и Весна, а также в селе Небук. Загрязненный грунт еще вывозят. Уборка продолжается в поселке Тюменский и селе Ольгинка.
3: Про международные отношения.
2: Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском МИД. В ведомстве назвали беседу конструктивной и деловой. Лавров и Рубио обсудили международную повестку, отношения Москвы и Вашингтона, а также график дальнейших контактов. Ранее Дональд Трамп говорил, что поддерживает связь с Владимиром Путиным и продолжает общение с Владимиром Зеленским. Эти контакты идут в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Лавров ранее также подчеркивал, что Москва открыто к диалогу с Вашингтоном.
3: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня. Речь идет о нейросетевых системах. Они будут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков. Если нормы окажутся выше допустимых, то система предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст данные операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее находить источники загрязнения и снижать экологические риски.
3: Про цены.
2: Производители яиц предложили ввести в России ценовой диапазон для куриных яиц категории S1. Об этом пишет «Коммерсант». Идея в том, чтобы установить ценовую вилку и для закупок, и для розницы. Производители считают, что это поможет удержать рынок от резких скачков. Похожий механизм сейчас действует для алкоголя. Однако эксперты предупреждают, что любое фиксирование цен спорит с рыночными правилами и может обернуться потерями как для торговых сетей, так и для производителей.
3: Про здоровье.
2: Удаленная работа может вредить здоровью. Об этом порталу news.ru рассказала врач Людмила Елисаветская. По ее словам, из-за долгого сидения и низкой активности растет риск тромбозов, варикоза, болей в шее и спине. Кроме того, организм хуже расходует энергию, а это может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
5: Впервые в ТРЦ «Мега» белая дача. Международная выставка «Динозавры морских глубин». Только до 19 июля. Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+.
6: ООО «МК Мосшоу». УКН 111-774-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер 1.

Как же все-таки приятно под дядю Леню подавать хорошие новости. Его треки как будто созданы для этого. Друзья, уже совсем скоро, а именно 4 июля в ВТБ-арене пройдет главное музыкальное и, как следствие, танцевальное событие года. Большая дискотека Авторадио. 30 тысяч зрителей, как единый организм, будут зажигать под главные хиты 50 лучших звезд страны. Среди них Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Хотите запомнить это лето надолго? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду «Май». Торопитесь, праздники не вечные. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения и будьте осторожны за рулем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

Вот по такие лиричные мотивы, друзья, позвольте обратиться к одному событию, которое мы встречаем с грустной улыбкой, со слезами на глазах. И я, конечно же, говорю о великом Дне Победы. Многие из вас хорошо помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14 зарубежных стран. В этом году авторадио объединилось с телеканалом НТВ, социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче и всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были в этот день, 13:30, пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте, и присылайте ваше видео к нам в официальный канал «Авторадио» в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Присоединяйтесь. Ну а меня зовут Марат Волошин. С наступающим вас праздником!

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, утром возможны осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах после атаки беспилотников продолжают помогать пострадавшим. По последним данным, 2 человека погибли, еще 32 пострадали. В больницах сейчас остаются 11 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Из-за удара в городе повреждены 28 многоквартирных домов. Для жителей развернули пункт временного размещения. Там работают сотрудники администрации, медики и психологи. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников.
3: Про регион.
2: Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщили в МЧС. Специалисты уже обследовали около 9 тысяч строений из почти 12 тысяч поврежденных домовладений. Больше 800 домов признали неподлежащими восстановлению. Сейчас в регионах завершают работы по восстановлению водоснабжения. Кроме того, продолжается очистка частных домов и прилегающих территорий. Напомню, масштабное наводнение произошло на Северном Кавказе в конце марта. В Чечне тогда подтопило почти 2000 домов. В Дагестане, в том числе в Махачкале, были подтопления и перебои с электричеством.
3: Про нововведение.
2: В России изменится порядок сдачи экзаменов на водительские права. Как передает РИА Новости, часть новых правил начнет действовать уже с марта следующего года. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после теории. Раньше на это отводилось до полугода. Если за 6 месяцев кандидат не успеет сдать вождение, то теорию придется пересдавать. Кроме того, экзамен смогут прекратить за использование телефона, фото, аудио или видеотехники, а также любых устройств для хранения и передачи информации. В таком случае результаты могут аннулировать, а новая попытка будет доступна только через год. С марта 2027 года изменится и порядок подачи медсправки через госуслуги. Ее можно будет не приносить, если данные уже есть в государственной системе здравоохранения.
3: Про мошенников.
2: Накануне Дня Победы аферисты рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад. Об этом агентству ТАСС рассказали на платформе «Мышеловка». Для бронирования места людям предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. На деле ссылка ведет на поддельный сайт госоргана. Там злоумышленники пытаются получить паспортные данные, СНИЛС и номера карты, а с помощью кода из сообщения доступ к госуслугам. Как отмечают эксперты, такие схемы используют не только в Москве, но и в других регионах.
3: Про туризм.
2: В России набирает популярность так называемый сонный туризм. Как сообщили в ассоциации туроператоров, все больше людей едут в отпуск не за экскурсиями, а за полноценным отдыхом и сном. В отрасли объясняют это высоким темпом жизни, нагрузками и постоянным стрессом. Чаще всего для такого отдыха выбирают уединенные места на природе, а также отели и санатории с оздоровительными программами. При этом, по оценке сомнологов, условиям здорового сна в стране соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных гостиниц. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Ну а где чилить, когда сбылись все твои мечты, да еще и денег в кармане прибавилось? Конечно же, на волне Авторадио. О чем это он, спросите вы? Друзья, в нашем эфире продолжает свое шествие 13-й сезон фирменной игры «Много денег». И если вы еще не с нами, то очень зря. Ведь в этот раз мы разыгрываем просто невероятные призы. Это 5 миллионов рублей, а также мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Хотите отправиться на Мальдивы первым классом? Легко. Приобрести участок земли? Поможем. Или вам помочь закрыть ипотеку? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью? Тогда торопитесь. Переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка с одним единственным вопросом. Какая песня сейчас играла в эфире? Ну а меня зовут Марат Волошин. Я желаю вам всем удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шехонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
4: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91, 8 800 222 89 90.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212 444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

Но я, с вашего позволения, скажу три слова, которые, уверен, станут символом этого лета. Большая дискотека Авторадио. Друзья, это невероятное по своим масштабам музыкальное событие пройдет 4 июля в ВТБ-арене, и мы безумно хотим встретить его в вашей компании. На одной сцене соберутся 50 главных звезд страны, чтобы исполнить свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру, либо Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы решили подарить вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь, ведь таким подарочком захотят воспользоваться много наших слушателей. Категория 12+. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Делайте ваши приемники погромче и приглашаю вас в плавание по лиричным волнам в компании с Димой Биланом.

0: Реклама.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

вы, конечно, знаете, друзья, что уже совсем скоро наша страна будет отмечать 81-ю годовщину Великой Победы. Многие из вас хорошо помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие более 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14, кстати, зарубежных стран. В этом году Авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче и всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были в этот день, в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте, снимайте, присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в Messenger Max. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидит сотни миллионов зрителей по всему миру. Присоединяйтесь. Ну а меня зовут Марат Волошин. С наступающим вас праздником!

счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.

Друзья, хорошая новость. Если вы истинный поклонник Филиппа Бедросовича и всегда мечтали увидеть вживую его выступление, то у нас есть для вас решение. 4 июля на главном танцполе страны ВТБ-арене пройдет главное музыкальное событие этого года – большая дискотека «Авторадио». На одной сцене сойдутся 50 главных звезд страны, чтобы исполнить для вас свои главные хиты. Среди них – король российской эстрады Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Хотите оторваться этим летом как никогда прежде? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Но, кстати, это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь, праздники не вечные. Категория 12+. Ну а с вами Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. И помните, друзья, все будет хорошо. Я узнавал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда полезно оставаться наедине с собой и искать в себе силы, вдохновение, ответы, плюсы и даже минусы. Самопознанием и исследованием окружающей среды займемся, пожалуй, вместе. Олеся Соболева у микрофона, авторадио звучит в вашем приемнике. Делайте громче.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Кравченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало. Ты прежде так болела, забывала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

постоянном движении несемся навстречу мечтам. Авторадио и я, Олеся Соболева, составим вам в этом путешествии компанию. Тем более счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Впереди уже второй суперфинал из пяти. 4 июня исполним еще одно ваше желание. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. По пути к 4 июня мы еще и на деньги играем. В любой момент позвоним. Удачи!

счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

каждый город нашей огромной страны летит большущие приветы из столичной студии Авторадио. Чем бы вы сейчас ни занимались, поддержим в любом случае. Ну и я, Алиса Соболева, в том числе. Надеюсь, вы взяли отпуск между майскими, чтобы полмесяца не работать.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.